0: могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато часто саню твои усны.

приснились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню